0: Реклама. Турли толоу сана на ревах, сопра камлардан чарчадин гизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телеком нин ягона хсоп хизматида бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга болин. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 12.

0: Реклама. Турлитулов Саналаревах Сопракамлардан чарча дингизма. Мобил алоха. Уй интернета. Телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягонах соп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком. Барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 3.